0: Ими стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители сей, первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи,
0: о благо растворений воздухов и изобилии плодов земных,

0: спасися нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

0: Боги, паки миром Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: яко Твоя держава.

0: Вон мем.
1: Мир всем.
0: Премудрость вон мем, прокимен глашистый, Господь воцари.

0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

0: исполни вечернюю молитву нашу, Господи, веем. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно свято, мирно и безгрешно, у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирове у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире покаяния скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, без болезни, постыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христову предадим.
1: Цель.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных. И ниспосли на ны милости Твоя богатые, молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй.

Еще молимся о Еже, сохранитеся святи обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране, от глада губительства труса потопа, огня меча нашествия и наплеменников и междоусобные брани, о Еже милостиво и благоуветливо быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите не от належащего и праведного своего прещения, и помилуйте.

услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, гресех наших, и помилуй ныне, милостив будь, чок любез Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: наше Господи, и преклоним.
1: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша Богородица и Пресная Дева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежего святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего, Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла Учителей Славянских, святых равноапостольных Великого Князя Владимира и Великие Княгини Ольги, ежего святых отец наших, святителя Михаила Первого Митрополита Киевского, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покры нас кровом крылу Твою, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благо человека любит.

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно во веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и

Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов, и пять тысяч насытивай, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино и лей, и умножи сия во святе обители сии, в ограде сем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти, яко Тыси благословляй, освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

0: Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножишь истужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, се слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси все враждующие мя суе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне, и спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя унзовша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнев, гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне. Восмердеши и согнеша раны мои от лица безумия моего. По страдах и слякохся до конца весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставь мя сила моя и свет очию мои, той не со мною. Друзья мои, искренние мои, мне прямо мне приближишься и старшие, и ближние мои, отдалечи меня старшие, и нуждах усеющущие душу мою. И ищущие злая мне глаголуху суетно и льстивным вездием поучахуся. Аз же яко глух, не слышах яко нем, не отверзая уст своих. И бых, яко человек, не слыша и не имы во устях своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои. И внегда подвижайтеся ногам моим, на мя вели речи ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живот, и укрепишися паще меня, и умножишися ненавидящие мя без правды. Воздающие мя злая, возблагая болгах у мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренню возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя в земле, пусть и непроходней, и безводне. Так у вас, святе, мивикся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мое похвалите Тя. Так ублагословлю Тя в животе моем, я имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крилу Твое возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя. Ти же в суе скаши душу мою внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянысь им, яко заградишася уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крилу Твою возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвахи в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой, аду приближися. Применен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язви не спящие в гробе их же не помянул иси к тому. Идти от руки Твоей от реновени быша, положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней, на мне утвердись и ярость Твоя, и вся волны Твоя навилась и на мя. удалились и знаемых моих от меня положившими мерзость Тебе, предам бы их и не исхождах. Отче мой, изнемогости от нищеты, возвах к Тебе, Господи, весь день возди к Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах и утром молитва моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий есть мас и в труде хоть юности моя, вознежися, смирихся, изнемогох. На мне придошь о гневе Твое, устрашение Твое, возмутишеми, обыдошеми, яко вода, весь день одержашими вкупе. Удалились от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дне возвахи в нощи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутреннее мое имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твои, исцеляющего все недуги Твои, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, и лика отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, таку отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготова престол Свой, и царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите, Господа, все силы Его и слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг души мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну в дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взях душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю правую имени Твоего ради, Господи, живишь имя правдою Твоей, изведешь от печали души мою, и милостью Твою потребишь враги мои, погубишь все стужающие души мои, яко аз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не внидев суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидев в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.
2: Господи,
1: во свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении все Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О Бога, хранимей стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О святе обители сей, первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи,
1: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Яко подобает.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва в Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть придет. Словеса беззаконник премогоша нас, и нечестие наше ты очистиши. Блажен его же избрал еси и приял, вселиться во дворях твоих. Исполнимся во благих дому твоего, свят храм твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли, сущих море далече, уготовляя горы крепостью своей, припоясан силою, смущая глубину морскую, шума волн его кто постоит, сметутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовил еси пищу им, яко така есть уготование, бразды я упой, умножи житое я, в каплях я возвеселится восияющий. Благословиши венец лета благости Твоей, и поля Твои исполнятся тука. Разботеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одейшися овни овчи, и удоле умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните Господи, и вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшны дела Твоя, во множестве силы Твоя служат Тебе врази Твои, вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божия, коль страшен в советах паче сынов человеческих, обращай море в сушу, в реце пройдут ногами, там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своей веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышим сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего во смятение ног моих. Яко искусил на еси Боже, разжегл на еси, яко же разжизается сребро, вел на еси в сеть, положил еси скорби на хребте нашим, возвел еси человеке на главы наша, пройдохом сквозе огнь и воду, и извел еси на их покой, внидо в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя. Я же изрекось те устне мои, и глаголоша уста моя в скорби моей, всесожжение тучно вознесу тебе с кадилом и овны, вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, елико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду аще узарех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Сего ради услышим я Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою, и милость свою от меня. Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй, познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди Божии, да исповедятся Тебе люди и все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою и языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди Божии, да исповедятся Тебе люди и все, земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли, слава Отцу и Сыну.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Так, когда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц. Бог вместе с святым Своим, Бог вселяет единомысленное в дом, и изводя окованное мужеством, так жде преогорчевающее живущее во гробех. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясеся, ибо небеса кануши от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучише Боже достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животные Твои живут на ней, уготовил и си благостью Твою нищему Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многую, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я в блещании злата, внегда разцвет небесные цари на ней, оснежатся в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пчуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тьмами тем, тысячи гобзующих, Господь в них Синаева святем, вошел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог еже спасати, и Господне, Господне исходящая смертная, обаче Бог сокрушит главы врагов своих, вверх власт приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда омочится нога Твоя в крови, язык пест Твоих от враг от него, видено быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя, еже во святем предвориша князя близ поющих, посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князь Иудови владыцы их, князи Завулони, князи Нефалимли, заповежьте Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделайся в нас, от храма Твоего в Иерусалим Тебе принесут цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец во юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки хотящие бранием, придут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богове, на Израиле велилепота Его и сила Его на облацах, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, той даст силу и державу людям своим, благословен Бог, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси меня, Боже, яко внедоша воды до души моей я, угли Бог в темене глубины и несть постояние, придох во глубины морские и буря потопи меня, утрудився завы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, отъезжу уповать имена Бога моего, умножившися паче власть главы моей, ненавидящие мя туне, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишися. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, неже да посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради потерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бых братьей моей, и странен сыново матери моей я, яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти наподошенамя, и покрых постом душу мою, и бысть в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхся сидящие во вратех, и о мне паяху пьющие вино, аж же молитву мою к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, во множестве милости Твоей услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод». Да не потопит меня буря водная, ниже да пожарит меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши меня, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призвана мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю скоро услыши мя, возьми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бы веси поношение мое, стут мой и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяша душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих, и необретох, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоишь имя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаянии, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите их, хребет их выну с лицы, пролей на них гнев Твой, ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы, за ней его же Ты поразил, и сети и погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть мааз, спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящие пазногти. Да узрят нищие возвеселятся в защите Бога, и жива будет душа ваша. Яко услыша убогие Господь, и окованное свое не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущие в нем. Яко Бог спасет Сиона, и созидутся гради иудейские, и вселятся там, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся аби и стыдящиеся глаголющие ми, благо же, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, а же нищ есть мой убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закусни, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Господи, помилуй!
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью!
1: Господи, помилуй!
2: Пресвятую, Пречистую, Прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христову предадим.
1: Тебе, Господи!
3: Яко Твоя держава,

Возревши на гробный вход и пламени ангельского нетерпящей мироносицы, с трепетом дивляхуся глаголюща, еда украдися отверзи разбойнику рай, еда ли воста, иже прежде страсти проповедовой восстание, воистину воскресе Христос, сущим в аде подая живот и воскресение».

0: Боги, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоей.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Благословися имя Твое, прославися царству Твое.

Я же твоего преславного восстания, притекши мироносец и апостолом проповедуху Христе, яко воскресло иси, яко Бог подая мирови велию милость.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Яко святый Боже наш, во святых почиваешь, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: Премудрость прости, услышим Святаго Евангелия.
1: Мир всем. От Луки Святаго Евангелия чтение.

Во время оно Петр, тече ко гробу и приник в виде ризы, едино лежащий отыди в себе девяся бывшему, и все два от них беста идущая в той же день, весь отстоящий стадии 60 от Иерусалима, ей же имя Эммаус, и та беседа уста к себе о всех сих приключившихся, и бысть беседующим им и соупрошающимся, и сам Иисус приближился, идяша с ними, очи же ею воздержастися, да его не познает, а рече же к нима, что суть словеса сия, они же стезаетеся, к себе идущие есть одряхла, отвечав же един ему же имя Клеопа, рече к нему, ты ли един пришлец в Иерусалиме, и не уведеси бывших не во дни сия, и речи им о Киих, он уже рез-то ему, я же Иисусе, Назарянине, и же бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми, как у предаши его архиереи князя наши, на осуждение смерти и распяши его, мы же надеемся, яко сей есть хотя избавите Израиля, но над всеми сими третий сей день им и днесь, отнели же сия бывша, но и жены некие от нас, уже сишенные бывшие рано у гроба, и не обретши тересе его, приидоши глаголище явление ангел видевши, и же глаголют его живо, и идоши нет сей от нас ко гробу, и обретоши таку, яко же и жены реша, самого же не видиша, и то рече к нима, о несмысленное костное сердцем, еже веровать о всех, я же глаголыша пророцы, не сияли подобаша пострадать и Христу, и вните в славу свою, и начат от Моисея, и от всех пророк, сказаше има, от всех писаний я же о нем, и приближайся весь, в ню же идяста, и твой творяшеся далечайше идти, и нуждаста его глаголище, останься с нама, яко к вечеру есть и преклонись есть день, и в ниде с ним, и облещи, и бысть яко возлеже с ним, и приим хлеб благослови, и преломив даяше има, оним же отверзостися очи, и познаста его, и то и невидим бысть има, и рекоста к себе, не сердце ли наю, горя бевнаю, егда глаголша нама на пути, и яко исказываша нам Писание, и восташа в той час возрастистася в Иерусалим, и обретостася, совокуплено едино на десятие, и иже бяху с ними, глаголющих яко воистину воста Господь, и виси Симону, и та поведаста, я же бывша на пути, яко познася има преломление хлеба».

воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. И святому.

воскресенье, распятие его претерпел.

радости и щедротами человеколюбием единородного Твоего Сына, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Вознеслся Иси на пречистим древе крестнем, наше отпадение исправляя, еже на древе исцеляя все губительство, Владыка, яко благ и всесилен.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Во гробе плоски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, сотрясошися люди, сметошися языцы, царствие же державное, уклонившееся чистое от страха Рождества Твоего, приди, бо царь мой, и низложим учителя, и мир отли избави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жилище Свое живы вышних, к человекам сошед, освяти Христос, и непоколебимо яви, единого по Рождестве девство сокровище, зиждителя роши прибыла еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, древо животное, мысленный истинный виноград на кресте висит, всем источая нетление.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко велик, яко страшен, яко адово не зло шатание, яко Бог нетленен, ныне плоски воскресе.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Очищается человека в существо Тобою, присовокуплившееся нестерпимому божественному огню, яко сокровенное и пречистое Дева в Тебе хлеб испекшееся, и же и Тебе неврежденно сохраньшему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, каясь я же воистину близ Бога, яко превосшедший все ангельские чины, едино доброту и девство, яко Мать и сияющий Вседержителя.
0: Святи царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас, поругание и разорение земли своей от безбожных, видя благочестивый Царю, плакайся из глубины сердечной, яко пророк Иеремия, горцы стеня и моляся за люди согрешившие, милостиве Господи, не остави их оставлющих мя.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко ты еси, Бог наш, и тебе славу

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Вошел Иси страсти моя, исцеляя на крест, страстью пречистая плоти Твоей я, в ню же воле облекался Иси, тем же Ти взываем, слава силе Твоей, Господи!
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, безгрешного смерть вкусивший животворящего тела Твоего, достойно, Владыка, умертвися, мы же вопием Ти, слава силе Твоей, Господи!
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Неискусобрачно родила Иси Дева, и по Рождестве явилась Иси девству и шипаки, тем же немолчными глазы, еже радуйся Тебе, Владычице, верою несумненную взываем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Тебе, Преснодеву, истинную Богородицу всеславием, юже преобразовавши Боговицу, Моисею неопальну пречистая купина, огню примесившийся.
0: Святи царственные страстотерпцы, молите Бога о нас, нищетою духовной обогатился Иси святи Николы, и сотворите, Господь, достойно не только мой земнаго, но и небесного царствия.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты, Господи, к земле милостивно сошелыси, Ты вознесла иси падшее человеческое естество на древе воздвизаем.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты взял миссии Христе прегрешение осуждения, Ты разрушилась и болезни смертные щедре божественным воскресением Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя оружие непобедимое на враги предлагаем, Тя утверждение надежду нашего спасения Богоневесту стяжахом.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Мучители разум девственные посрами чрево, младенец боязву аспидную душегубную испыта рукою, и отступника гордого не зложь, верных под нозы покори.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, вошелось и на крест силою припоясався и соплеться с мучителем, яко Бог с высоты свергал еси, Адама же непобедимую силою воскресил еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, воскреслись и блистаясь красный из гроба Христе, и разгналась и вся враги божественную силою Твоею, и вся, яко Бог, веселье исполнил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, о чудо всех чудес новейшее, яко дева во утробе всяческое обдержащего низку самужно заченши, не тесно, тесно вместим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, нестерпимого божества вместилище, чистое утроба Твоя явися, о Богородице, еже без страха небесней чинови, воззрете невозмогоша.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами все друг друга, и весь живот наш Христову предадим.

0: Спас и избавитель мой из гроба, яко Бог воскресет уз земнородные, и врата ада сокруши, и яко владыка воскресе тридневе.
1: Воскресшего из мертвых Христа жизнодавца тридневны из гроба, и врата смертные дней сокрушего силою своею, и ада умертвившего, и жало смертное стершего, и Адама Саеву освободившего, воспоим си земнородней, вопиющих хвалу прилежно, той бояко един крепкий,

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, к нетлению человечества призвайся божественную измовенно кровью, Христовую, благодарно воспевающая благословенности в храме славы Твоей, я Господи.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, як живоносец, як края краснейшего истину, и чертога всякого царского показася светлейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, привлачит мя к пению любовь девственная, огонь иже в сердце, вопите Матери и Деве, благословенная Господь силам с Тобою.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, превыше твари явилась еси, яко Творца роши и Господа, тем же ти вопию Богородице, благословенная

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, руце распростер на кресте языки вся собрал Иси, и едино явилась Владыка Церковь, воспевающую Тя земную и небесную, согласно поющим. Благословите все дело Господне Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, белообразен явися же нам, неприступным светом воскресения блистается ангел, что живаго во гробе вопия ищется, яко мертва. Воистину восстал Христос, Ему же вопием, вся дела пойте Господа и превозносите Его все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты едина во всех родях, Дева Пречистая, Мать явилась Иси Божия, Ты Божества была Иси жилище, все непорочное, не опальшись огнем неприступного света, тем же все тебя благословим, Мария, Богоневесту.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, в сене Авраам узре, еже в Тебе, Богородице, таинство, Сына бо Твоего бесплотного прият поя, вся дела благословите, пойте Господа и превозносите.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, всего мя восприялись и весь, в совокуплении неслитно всему, медая Боже мой, спасение страстью Твоею, юже на кресте претерпелось и телеснее благоутробе ради многого.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Твои ученицы изрящие отверзен гроб Твой, и богоносные плащаницы опустошены воскресением Твоим, со ангелом глаголаху, воистину восста Господь.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, зрим яко крин Тя ризы обогренную, украшено пречистое Божественного Духа, посреди терния сияющую, и благоухание исполняющую, и же Тебе искренно величающих.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, тленное приим человеческое естество, из Твоего все непорочное чрево нетленный, в себе показа нетленный.

0: Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко тебя хвалят все силы

О премудрых судеб Твоих, Христе, как у Петруба плащаницами и динями далось и разуметь Твое воскресение, Луце же и Клеопис, путешествуя, беседовались и беседуя, не абия себе являешь, и тем же и поносим бываешь, яко един пришельствуя в Иерусалим, и не причащаясь конец совета их».

Отче, молимся о Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Молимся о блаженных и преснопамятных создателях святой обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных.

милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего наместника иеромонаха Иоанна, с братьев святых обители сия. Ищи молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые.

0: исполним утреннюю молитву нашу, Господи, веем. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дни все совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего, мире и покаяния скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, без болезни, постыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христову предадим.
1: Яко Бог милости и щедроты человека.

0: Jutrzejsza niedziela to piąta niedziela po Pięćdziesiątnicy. Podczas boskiej liturgii słyszymy jutro fragment Ewangelii według świętego Mateusza, w którym Jezus uwalnia człowieka, ale nie narzuca się tym, którzy go nie przyjmują. Dla ludzi jest to przypomnienie, że prawdziwe uzdrowienie i wolność przychodzą przez spotkanie z Chrystusem, a Ewangelia zaprasza do życia z Bogiem. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do uczestnictwa jutro w niedzielnej liturgii w swoich parafiach, a na fale Radia Ortodoksja zapraszamy ponownie jutro od godziny 16. W ramach przygotowania do Świętej Eucharystii już dziś, tuż przed zakończeniem programu, wysłuchamy wspólnych modlitw przed przystąpieniem do Świętego Sakramentu. Była z Państwem Katarzyna Waśkowska. Sława Jezusu Chrystu!
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыя вся исполняя, сокровище благих и жизнеподатель, приди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой, азраб Твой, сын рабыни Твоя я, растерзалися узы моя, Тебе пожму жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальны, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмушайся сквернших, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы Свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленная страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивай царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, яко умножившися паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дел.

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делатель еще был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так и прими меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях духа Твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы их тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит меня всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголати. Согреши их, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мир окупивши,
прийде дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышаши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всякие еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есть мой. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог причащаяся и благотворящая благодати. Не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятия мне, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обред мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошая мне опально, яко же уба купина древлени опальни горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела.

Jestem доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзими утробы человека любви Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшие разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешные спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня любовью Христе, и изменил меня божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вните в чертог, одеждами обличает, яко несть брачную, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быти, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.